детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина, 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. И это новости короткой строкой. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Лата и ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до минус 2, снегопад. В алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
1: «Алмазный край» – радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Лата и ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Теперь подробно. За ночь уровень воды в Малой Батуобии у села Рылах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – часть автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МУАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Шаг за шагом постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет Октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти.
2: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. Далее. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Рылахе на берегу реки в окружении леса. «Орленок» на протяжении 60-ков лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина, 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
0: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: «Северный край».
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты

0: найдешь любовь такую, как моя.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
1: А вы знали? Let me talk to you.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Раз в неделю дорожники МОАДа меняют ножи грейдера в период сезонных работ на Мухтуе. Экипажи судоходной компании «Алрос-Алена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в лагерь «Орленок» от малоимущих семей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до минус 2, снегопад. В алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Раз в неделю дорожники МОАДа меняют ножи грейдера в период сезонных работ на Мухтуе. Экипажи судоходной компании «Алрусалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в лагерь «Орленок» от малоимущих семей. Теперь подробно. Пока водители жалуются на весеннюю распутицу, дорожники Мирнинского района работают на трассе Мухтуя практически без остановки. Сантиметр за сантиметром отвал грейдера срезает колеи и неровности на трассе Мухтуя между Ленском и Мирным. Весна – самый сложный сезон для обслуживания грунтовой дороги. Снег тает, трасса размокает, и каждая тяжелая машина останавливает на ней глубокие колеи. Поэтому дорогу приходится разглаживать круглосуточно. Этим на участке длиной в 42 километра между Мирным и поселком Дорожный в Ленском районе занимаются 5 сотрудников Мирнинского управления автомобильных дорог. Работа тяжелая и для людей, и для техники. Кроме грейдера, дорожникам помогают комбинированные спецмашины и самосвал. А вот коррективы в работу вносят погода и активные перемещения машин по трассе. Но если стихия загадочна и непредсказуема, то особенности движения транспорта можно выучить и предугадать. За 30 лет этому научился машинист автогрейдера Михаил Гера. На своем участке он знает каждое слабое место и то, как его укрепить.
3: Ну, в данный момент сейчас мы профилируем. Дорога тает после зимы. Надо постоянно перегонять, профилировать, чтобы она подсыхала. Где-то добавлять грунт, чтобы сильно не проваливалось. Работы ведутся каждый день без остановки.
2: После зимы приходится поднимать дорожное полотно, очищать знаки и устранять ямы, пока талые воды не размыли трассу, комментирует Александр Барташевский, заместитель начальника дорожного участка номер 2.
4: Сложности и нюансы возникают в межсезонье, то есть период оттайки. Сложность заключается в чем? В том, что большая нагруженность на дорогу, ну и основная масса перевозимых грузов идет с превышением.
2: С нарушителями весового режима за годы работы на Мухтуе бороться научились. В этом году снова организуют пункт весового контроля. Это поможет не пускать тяжеловозы на трассу, когда они в уязвимом состоянии. За соблюдением ограничительных мер проследят ГАИ и транспортная инспекция. А за безопасным проездом дорожники МОАДа. Далее. Теплоходы судоходной компании «Алрусалена» постепенно выходят из печки. Близится начало навигации. Экипаж уже на местах. Суда нужно подготовить к рабочему сезону. Для этого организуют так называемое вооружение – подготовку судна к эксплуатации, чтобы с комфортом работать на нем несколько месяцев. Зимой суда не стоят без внимания, там проводят ремонт. У теплохода СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы и не только. А за ремонтом следует наведение порядка. На полгода теплоход становится вторым домом для 8 человек – капитана, механика и других членов экипажа. Чистоту и уют в этом плавучем доме хранят матросы. Продолжит матрос Ольга Унжакова.
5: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел, там тушь, туалет, потом уже последние коридоры, ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
2: Всего в компании 29 теплоходов. В каждом бок о бок живут члены семьи, экипаж. Завершить подготовку к навигации и двинуться в первую в этом сезоне рейсы команды планируют вслед за рядоходом. И еще одна новость. Юные мирнинцы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в Орленок. Детский оздоровительный лагерь находится в Орелахе на берегу реки, в окружении леса. Орленок на протяжении 60 лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
10: Микрофона Григорий Евтодий, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова. За картинку у нас сегодня отвечает Василий Заболоцкий. А говорим мы сегодня о летнем отдыхе для детей, а также молодых специалистов. Короче, у нас сегодня в центре внимания два направления. Это летний патриотический лагерь «Честь имею» и «Турслет». Все это курирует, можно сказать, взял под крыло как раз комитет, молодежный комитет Мирнинского района. И о том, как будут проходить те, собственно, и лагерь, как он будет собирать тех самых своих воспитанников будущих, и о турслете, что очень интересно молодым специалистам, мы поговорим сегодня как раз с председателем Мирнинского райкома молодежи Лизаветой Гомер. Гомер. Лиза, ты знаешь прекрасно, что у нас многолетняя вот эта вот история произношения твоей фамилии, она продолжается. Лиза, я все равно всегда рад тебя видеть, как минимум благодаря тому, что мы с тобой вечно вот спотыкаемся о нашей фамилии.
11: Привет.
10: Привет. Давай сейчас начнем с темы про как раз летний патриотический лагерь. Шестой набор, насколько я понимаю, в Чернышевском, все верно?
11: Да. Добрый день всем слушателям. У нас лагерь в шестой раз на том же месте, в тот же час, можно сказать так, первые две недели июня. Мы собираемся в кадетской школе-интернат в поселке Чернышевском. 50 детей от 14 до 18 лет. Желание детей и желание родителей обязательно, и, конечно же, соответствие по здоровью, так как
10: а лагерь... А что это за лагерь, где желание детей и родителей не обязательны?
11: Обязательно, наоборот. Ну, бывает, может быть, где-то, но у нас лагерь специализированный, военно-патриотический, палаточного типа. Здесь довольно суровые условия проживания, выживания, потому что у нас будет и тактическая подготовка, и альпинизм, и туризм, и тактическая медицина, военная подготовка и, конечно же, огневая. Поэтому здесь нужно не только желание, но и, наверное, определенные навыки иметь уже изначально. Поэтому
10: хорошо, Лиза, тогда вопрос все же о том, для кого этот лагерь. Давай для тех ребят, которые, для тех наших слушателей, наверное, взрослых, которые вот впервые слышат о нем и так далее и тому подобное, и плохо представляют себе, что такое военно-патриотический лагерь. Здесь надо обозначить все же, он для конкретно воспитанников, допустим, кадетки, он для воспитанников каких-то... Ну, участников, допустим, юнармии или других патриотических секций, или он для всех вообще открыт. А может быть, ну, вот такое раньше было, допустим, в моем детстве, когда вот в такие лагеря отправляли ребят, которые попали на карандаш куда-то там, я имею в виду, в подобные лагеря, у которых были проблемы с поведением, с дисциплиной, условно скажем. Вот, здесь все-таки этот лагерь, он про что, он для кого?
11: Смотрите, да, лагерь у нас изначально для... детей от 14 до 18, прям требований на какой-то вид учета у нас нет, но мы приветствуем детей, которые, так скажем, имеют уже...
10: Строевую подготовку.
11: Строевую подготовку, это здорово. То есть у нас есть при каждой школе военно-патриотические клубы, юнармия. Я бы пожелала вот в первую очередь видеть таких детей, которые уже на это ориентированы. Но у нас, конечно же, и различные виды учета. Мы... так скажем, настоятельно родителям рекомендуем детям рассмотреть этот лагерь для отдыха и досуга в июне. Ну, у нас есть другие как бы лагеря летом, но вот наш вот для таких детей прям рекомендательный характер носит, принудительный даже, я бы сказала. Плюс и вообще все желающие дети от 14, то есть мы и девочек зовем в наш лагерь, и мальчиков, то есть у нас прям каких-то...
10: В прошлом году были девочки?
11: Девочки ежегодно, в течение всех шести наборов девочки были. Живут они в отдельной палатке. Если говорить про деление на отряды, то у нас обычно лагерь 50 детей делится на три отряда по 16-17 детей, и там в каждом отряде есть девочки, но живут девочки, конечно, в отдельной палатке. Для, так скажем, отдыха детей ночного времени у нас предусмотрено 4 палатки, 3 для мальчиков и 1 для девочек.
10: Лиза, напомни, пожалуйста, сколько всего мест?
11: мест 50, у нас есть еще несколько свободных мест, потому что бывает, некоторые там выезжают за пределы, передумывают. Ну вот сейчас вот у нас еще несколько мест есть, поэтому желающих ждем, желательно заранее, так как некоторые позиции мы должны знать заранее. Например, рост, потому что мы закупаем форму, плюс у нас закупаются продукты питания, чтобы нам предусмотреть по количеству. Ну вот 50 мест есть на весь лагерь.
10: Вот, кстати, это момент, связанный с едой, на мой взгляд, всегда важен для детских лагерей, да, в общем-то, для любых, опять же-таки, баз отдыха и так далее и тому подобное, любого мероприятия, где планируется находиться на природе. У вас все это на базе кадетки. Кадетка, по сути дела, представляет собой, если говорить о здании, ну, это капитальное здание.
11: Да.
10: Там есть столовая, все в этом же духе. Но при этом дети будут, насколько я понимаю, жить в палатках.
11: Угу.
10: А кухня полевая, она где будет? Она будет действительно полевой или все-таки это на базе кадетки просто-напросто?
11: Питание будет на базе кадетки. Точнее, кадетской школы-интернат, в столовой проходить, в санитарных условиях, все как положено. За все время у нас будет предусмотрено 2 полевых выхода, 2-1, там, в зависимости от погодных условий. Конечно, в этом случае тоже именно повара кадетской школы-интернат нам будут готовить соответствующую еду с собой в полевой выход.
10: Там не будет, в общем, главного по кухне.
11: Дети, нет, дети к питанию, конечно, относиться не будут, готовят профессиональные люди и питание, и кухрабочие будут уже за детьми убирать. Ну, каждый
10: еще раз, давай пройдемся по таким вот вопросам, ну, чисто организационным. Собираются дети со всего района или, допустим, из Мирного?
11: Там со Мир, всего района. В прошлом году были ребята с Удачного. Сюда, в Мирный, их привозят родители, а уже с Мирного, с площади Ленина, 1 июня мы отправляемся все на автобусах централизованно в поселок Чернышевский из кадетской школы-интерната. В Мирный мы тоже всех централизованно привозим туда же, на площадь, только 14 июня.
10: У меня в прошлом году была такая ситуация, когда я как раз проходил мимо автобуса, который собирал детишек, вот как раз в военно-патриотический лагерь, 5-й, получается, да, 5-й логично был созыв, слет, съезд, сборище. Ну и также я увидел эти же автобусы, вот тоже получилось, когда они уже вернулись. Там дети прям в восторге были, все такие добродушные, уставшие, но при этом видно было, что довольные собой. Ты уже упомянула, что там

0: есть огневая подготовка. Дети должны уже изначально понимать, что им придется физически выкладываться, потому что и зарядка есть, и мы выходим полевой. Но дети уже на это ориентированы, они подготовлены хотя бы морально, да, потому что они предупреждены. Кроме этого, дисциплины вообще разные. У нас приглашаются 4 инструктора. Кто-то, например, в восторге от альпинистской подготовки. Мы спускаемся с 20 метров пожарной вышки, и, конечно же, многие пробуют это первый раз, они, если даже боятся, их страхуют, у нас есть страховочные системы, люди, которые страхуют на каждом, то есть окне, да, грубо говоря, чтобы вы понимали, как это выглядит. Это можно все посмотреть на нашей странице ВКонтакте, прошлые альбомы лагеря, позапрошлые, там все это есть, из года в год дисциплины меняются не очень сильно, потому что у нас хоть инструкторы новые, но мы стараемся вот эту программу, если только дополнять. То есть сильно мы не меняем. Ну, дополняем за счет, опять же, дней, потому что до этого вот только 2 последних лагеря включают полные 2 недели. До этого было чуть меньше. И вот, естественно, программа дополняется, расширяется. То, что детям нравится, оно усиливается. Мы ходим в бассейн. Ну, как бассейн может не нравиться? Конечно, здесь желание, опять же, в первую очередь.
1: То есть всё-таки выбирается в Чернышевский как раз, в поселок, и там в бассейн можно
0: сходить. Да, в веревочный парк, плюс на спортивные площадки. Мы ходим, устраиваем соревнования по боксу, по волейболу, по баскетболу. Футбол был в прошлом году. Опять же, мы предусматриваем наградную продукцию. Это медали, кубки. То есть дети, ну как это может детям не нравиться? У них, во-первых, мотивация на следующий год. Ну, к сожалению, дети вырастают, да?
1: Поэтому... Счастью! Счастью!
0: Ну, это смотря кому. Кому это, да, вот... Иногда родители, наоборот, рады, когда дети рядом. Вот. Если говорить про тактическую медицину, они многие в прошлом году, по крайней мере, получили сертификаты. То есть потому что они прошли полный курс медицины, они стремятся, если вот посмотреть, вначале дети выезжают такие более расхлёбанные, потом они ходят строевым шагом, выходят из этих наших автобусов, это уже другие прям совсем дети, у них и отзывы от родителей поступают, что дети дисциплинированы, заправляют кровати, встают вовремя. Чтобы вы понимали, там никаких телефонов нет, мы на 2 недели забираем, прячем, они связь с миром держат только через воспитателей.
1: Лиза, пожалуйста, уточни, вот этих странных марш-бросков, которые достались там от Советского Союза, и кто-то их, я надеюсь, уже не практикует все-таки, надеюсь, вообще никто не практикует их. Я имею в виду марш-броски в противогазах, этого там нет?
0: Да нет, конечно, мы выходим, марш-бросок, если говорить, да, то мы выходим в полевой выход. Это некая такая военная игра, стратегическая, где у нас есть захватчики здания, у нас там есть, так скажем, полуразрушенное здание, куда прячутся инструкторы, как некие захватчики. И дети вот здесь начинают, так скажем, атаку на это здание. Используется имитация оружия в плане охлаждённые патроны, это дымовые шашки, конечно же, без взрывчатых веществ. Это в основном страйкбольное оружие. И дети, вы можете посмотреть видео, там видно отзывы и детей, там видно, как дети сами гранаты взрывают. Ну, для многих это вот не только игра, это прям вот восторг, можно сказать. Потому что первый раз пробуют собрать, разобрать оружие, магазин. То есть, ну, я, во-первых, тоже это пробовала первый раз, многие вещи. И, конечно же, в восторге. Также мы привозим лазертаг, то есть на некоторым приемам учим именно на этой игре, потому что она, так скажем, не травмирующая, да, и дети просто прием отрабатывают, тактику. Круто. И это тоже вот один из способов.
1: Круто, круто, круто, здорово. По поводу инструкторов, очень важно, кто эти ребята? Уже все с ними, заключен договор, уже известно, кто это будет?
0: Да, у нас есть военно-патриотический центр «Вымпел». Они работают с детьми на протяжении многих лет. Они специализируются на создании вот таких вот лагерей. Руководство находится в Москве, а сами инструкторы по всей России. Вот к нам приезжают один из Сургута и 2 из Пензы, один из Смоленска.
1: Вау! То есть со всей России фактически.
0: Да, они проводят именно, специализируются на проведении по всей России. У них даже есть такая большая карта, где они ставят флажочки, где именно проводили лагерь в предыдущих годах, в этих годах. То есть и вот у них там уже прям вся Россия.
1: Ну, здесь, получается, у вас все-таки база основная и главная, это именно какие-то практические навыки. То есть скалолазание как раз, история туризм. С ориентированием, туризм, ориентирование, повторюсь. Если говорить о какой-то теоретической части, то она здесь уже...

0: А не просто вот мы собрались, чтобы поиграть. Нет, есть.
1: Две недели в лагере для ребенка, где он будет чувствовать себя в своей тарелке, в компании хорошей, опять же таки, обучаться полезным вещам, которые могут ему пригодиться, там, даже если он выберет для себя не военную карьеру, а сугубо практическую, те же самые геологи, бурильщики, да, боже мой, сколько этих специальностей, завязанных именно на ориентировании и как раз умение работать на высоте не только. С другой стороны, сразу возникает вопрос, а это бесплатно или нет? Если платно, то сколько?
0: Я бы сразу сказала, да, что это бесплатно. Полностью финансирует администрация района этот лагерь, в том числе и форму, потому что я уже сказала, что детям форму мы выдаем. Питание, проезд, все различные санитарные обработки, потому что у нас здесь и вода проходит, определенные нормы проверяются. И мы обрабатываем территорию от нежелательных насекомых. Кроме этого, у нас и
1: комаров.
0: И от комаров, в том числе, от клещей, да, на всякий случай. То есть мы обрабатываем, акарицидную обработку делаем территории.
1: Отлично.
0: Да, потому что это все-таки дети, и мы,
1: ну, конечно, даже если это взрослые были бы, тоже было бы неприятно, скажем прямо. У нас комары лютые, особенно весной. Ну ладно, первые дни, недели, лета, так это вообще кошмар. Так что здорово, что вы решили этим заняться.
0: Предусмотрен, конечно же, на территории поселка Чернышевский, точнее, на территории кадетской школы, медик для... Ну, различные случаи могут быть, да, потому что первые две недели июня бывают прохладные. Поэтому здесь...
1: В любом случае, детский лагерь, конечно.
0: Да, медик в том числе, ну и обслуживающий персонал, это в том числе и охрана предусмотрена на территории кадетской школы.
1: Так, вернемся в начало беседы. Вот я здесь попрошу тебя повторить еще раз. Одна только смена или две смены?
0: Смена одна, две недели, 50 детей с 1 по 14 июня в кадетской школе-интернат.
1: Хорошо. И момент еще один, связанный с тем, а что брать с собой ребенку? Там, телефон, не телефон,
0: Телефон, в принципе, можно сразу не класть, потому что мы его забираем на, так скажем, заселение. Желательно, чтобы...
1: У кого-то будет цифровой детокс.
0: Однозначно, цифровой детокс у всех. Там не такая уж хорошая связь, чтобы держаться за этот телефон. Во-вторых, это спальник нужен обязательно. Ну, естественно, сменная одежда, куртка теплая, потому что вечера очень прохладные, несмотря на то, что это лето. Шапка, сменная обувь обязательно. Форму мы даем, но опять же спортивный костюм лучше положить, чтобы была для сменки, для вечернего времяпрепровождения. Плюс у нас есть возможность прачечной, использования прачечной, поэтому сменная одежда, конечно, должна быть. Сменное белье, мыльные принадлежности. Ну и, собственно, какие-то лекарства минимальные тоже нужно положить, если у ребенка особые какие-то предпочтения или какие-то лекарства действуют в некоторых случаях лучше, например, там.
1: Бывает, да, действительно. Лиза, давай еще разочек напомним тогда нашим слушателям, которые заинтересовались, которые услышали вот нашу беседу, такие, вау, вот есть ребенок, почему бы его как раз на две недели не отправить? Все по нему подходит, вот активный как раз, может быть, даже чрезмерно, и так далее и тому подобное. Вот пускай получится, там побегает по лесу, и так далее и тому подобное. Контакты еще разочек тоже вот.
0: В первую очередь, да, я ориентирую всегда для собеседования, это администрация района, 104-й кабинет, комиссия по делам несовершеннолетних, проводит собеседование председателя комиссии по делам несовершеннолетних, Решетник Татьяна Владимировна. Можно также обратиться в 105-й кабинет, это районный комитет молодежи. Также есть контактные данные на нашей странице «Молодежь Мирнинского района ВКонтакте». Я специально закрепила объявление про лагерь одним из первых, чтобы возможность была сразу найти контактные данные, как номер телефона, кабинет, собственно, и вообще посмотреть, какие исходные там данные, если вы, например, не услышали.
1: Окей, хорошо. Итак, еще раз, РКМ, соответственно, уважаемые слушатели, ищите там информацию дополнительную, вдруг что-то действительно, я уверен, там много чего еще полезного найдете, помимо текущей ссылки, о которой мы говорили.
0: Да, давайте я сразу скажу, несмотря на то, что приближается летний сезон, у нас районный комитет молодежи, да и молодежь вообще будет активно проводить время, и, соответственно, будем анонсировать все наши события.

0: ближайшие в нашем сообществе ВКонтакте, молодежь Мирнинского района. Пожалуйста, подписывайтесь, отслеживайте. Тем более сейчас начнутся скоро грантовые конкурсы. А мы будем очень рады, если у вас есть желание принять участие. Я, конечно же, вам помогу в написании заявки, в реализации вашего проекта. Поэтому, если есть идеи, приходите, звоните. 4-97-71. Это наш номер телефона районного комитета молодежи.
1: Отлично. Этот телефон нам еще пригодится. Вот так вот у нас пролетело спокойно, легко, непринужденно 15 минут. Елизавета, нам надо еще обсудить с тобой еще вторую тему, которую мы заявили. Вот
0: я постараюсь очень быстро. Да, у нас уже подписано положение по турслету. Турслет будет проходить в выходные, первые выходные июля с 3 по 5 июля. У нас уже определена команда, поэтому команда оргкомитета и судей. Определен главный судья, как и в прошлом году, это будет Парфенов Антон Михайлович. Он зарекомендовал себя уже как отличный судья на наших турслетах, плюс его активно приглашают на турслеты республиканского уровня, это который проходит...
1: Мурбай, наверное,
0: Мурбай,
1: тоже.
0: Да, который проходит в Ленском районе. Поэтому собирайте команду. У нас призовой фонд, как и в прошлом году, 450 тысяч. Это первое, второе, третье место. Будут также призы от администрации района. Содействие оказывает компания «Алроса». Поэтому собирайте команду. Готовьтесь, у вас еще есть целых полтора месяца для того, чтобы, так скажем, преодолеть все препятствия и, так скажем, подготовить свою команду для первого места.
1: Есть ли какое-то ограничение по количеству команд в этом году?
0: Нет, учитывая, что, несмотря на увеличенный возраст молодежи, команд становится все меньше и меньше, поэтому мы всем рады. Я даже не ставлю какие-то ограничения, потому что, ну, к сожалению, как показывает тенденция, команды все менее активно участвуют.
1: Кто ушел, кто уже не представил свои команды?
0: Знаете, если я специально посмотрела, что до ковидное время было порядка 30 команд, сейчас в среднем 15. То есть это очень грустно, и раньше предприятие выставляло по две команды, я не знаю, где столько было молодежи, сейчас еле-еле одна команда набирается, поэтому, пожалуйста, вот услышите меня, мы очень вам будем рады, собирайте свою команду болельщиков, приезжайте, мы вас очень ждем.
1: И, насколько я понимаю, сейчас в районном комитете молодежи, вот, Елизавета, ты один за всех, как специалист.
0: Как и полгода назад.
1: Да, как и полгода назад. А это очень важно. Вот той же самой молодежной политики, которая развивается, я имею в виду даже управление молодежной политики, районный комитет молодежной политики, райком, как я его зову. Короче, нужны вам люди.
0: Да, все знают, что у нас в Мирнинском районе патриотическое воспитание – это одно из главных. И вот как истинный патриот, мой коллега Рушанов Рушан призван на срочную службу. И вот сейчас я снова одна в нашем комитете молодежи, поэтому если у вас есть желание поработать, попробовать себя, я вас жду с резюме или, может быть, для беседы в 105-й кабинет администрации района. Всем буду рада, тем более сейчас период отпусков. Может быть, вы как волонтер сможете попробовать себя, чтобы проверить, подходите ли вы для этой работы, если не выезжаете за пределы района. Либо, может быть, как вариант, вы на одном из мероприятий примете участие. Мы будем очень рады вас принять в нашу команду.
1: Ну и номер телефона 497-71, все тот же?
0: Верно, да.
1: Что ж, Елизавета, большое тебе спасибо за эту беседу. Напомним нашим слушателям, что мы сегодня говорили о двух направлениях, двух как раз лагерях, таких собирающих, с одной стороны, детей. Это военно-патриотический лагерь «Честь имею». Две недели насыщенных как раз лазертегом, страйкболом, ориентированием по местности, вот этим походом и прочим. Палатки, естественно, круто, романтика практически, но для детей. 50 избранных смогут попасть в этот лагерь, только в этом году всего лишь полсотни. А для молодых специалистов, соответственно, это турслет. Начало июня. Первые вот выходные, третье, четвертое, пятое, верно?
0: Да.
1: Вот, так что если вы желаете тоже все равно к этой романтике прикоснуться, то есть и по ответственным скалам пока спускаться, там, по-моему, такое испытание будет, надеюсь, по крайней мере. Ну и просто, опять же таки, в палатках пожить с товарищами, с коллегами, там, с гитарой что-нибудь спеть у костра. Вот это все как раз турслет, так что готовьте свою команду. Ну, я напомню, что обо всех этих темах сегодня нам как раз рассказала, посвятила нас в эти подробности председатель районного комитета молодежи, райкома молодежи, Мирнского районного комитета молодежи, Елизавета Гомер, за что ей большое спасибо еще раз. Лиза, удачи тебе на предстоящем лагере военно-патриотическом. Уверен, что у вас там будет все здорово, все интересно. Постучу по дереву, чтобы погода была хорошая, и скрещу пальцы. То же самое как раз и по турслету. Ну, я думаю, что к турслету мы еще вернемся, может быть, и успеем рассказать чуть подробнее, ближе уже к делу.
0: Да, я думаю, что на турслет, на, так скажем, эфир по турслету лучше прийти в гости к вам с главным судьей. Он расскажет все фишки, которые нужно знать.
1: Заметано. Все заметано. Все хорошо. Отлично. С тебя главный судья, с нас эфир.
0: Отлично.
2: Гости дневного эфира. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до минус 2, снегопад. В алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Раз в неделю дорожники МУАДа меняют ножи грейдера в период сезонных работ на Мухтуе. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в лагерь «Орленок» от малоимущих семей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
6: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете?

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Раз в неделю дорожники МОАДа меняют наши грейдеры в период сезонных работ на Мухтуе. Экипажи судоходной компании «Алрусалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в лагерь «Орленок» от малоимущих семей. Теперь подробно. Пока водители жалуются на весеннюю распутицу, дорожники Мирнинского района работают на трассе Мухтуя практически без остановки. Сантиметр за сантиметром отвал грейдера срезает колеи и неровности на трассе Мухтуя между Ленском и Мирным. Весна – самый сложный сезон для обслуживания грунтовой дороги. Снег тает, трасса размокает, и каждая тяжелая машина останавливает на ней глубокие колеи. Поэтому дорогу приходится разглаживать круглосуточно. Этим на участке длиной в 42 километра между Мирным и поселком Дорожный в Ленском районе занимаются 5 сотрудников Мирнинского управления автомобильных дорог. Работа тяжелая и для людей, и для техники. Кроме грейдера, дорожникам помогают комбинированные спецмашины и самосвал. А вот коррективы в работу вносят погода и активное перемещение машин по трассе. Но если стихия загадочна и непредсказуема, то особенности движения транспорта можно выучить и предугадать. За 30 лет этому научился машинист автогрейдера Михаил Гера. На своем участке он знает каждое слабое место и то, как его укрепить.
3: Ну, в данный момент сейчас мы профилируем. Дорога тает после зимы. Надо постоянно перегонять, профилировать, чтобы она подсыхала. Где-то добавлять грунт, чтобы сильно не проваливалось. Работы ведутся каждый день без остановки.
2: После зимы приходится поднимать дорожное полотно, очищать знаки и устранять ямы, пока талые воды не размыли трассу, комментирует Александр Барташевский, заместитель начальника дорожного участка номер 2.
4: Сложности и нюансы возникают в межсезонье, то есть в период оттайки. Сложность заключается в чем? В том, что большая нагруженность на дорогу, ну и основная масса перевозимых грузов идет с превышением.
2: С нарушителями весового режима за годы работы на Мухтуе бороться научились. В этом году снова организуют пункт весового контроля. Это поможет не пускать тяжеловозы на трассу, когда они в уязвимом состоянии. За соблюдением ограничительных мер проследят ГАИ и транспортная инспекция. А за безопасным проездом дорожники МОАДа. Далее. Теплоходы судоходной компании «Алрусалена» постепенно выходят из печки. Близится начало навигации. Экипаж уже на местах. Суда нужно подготовить к рабочему сезону. Для этого организуют так называемое вооружение, подготовку судна к эксплуатации, чтобы с комфортом работать на нем несколько месяцев. Зимой суда не стоят без внимания, там проводят ремонт. У теплохода СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы и не только. А за ремонтом следует наведение порядка. На полгода теплоход становится вторым домом для 8 человек – капитана, механика и других членов экипажа. Чистоту и уют в этом плавучем доме хранят матросы. Продолжит матрос Ольга Унжакова.
5: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел, там тушь, туалет, потом уже после коридоры, ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
2: Всего в компании 29 теплоходов. В каждом бок о бок живут члены семьи, экипаж. Завершить подготовку к навигации и двинуться в первую в этом сезоне рейсы команды планируют вслед за рядоходом. И еще одна новость. Юные мирнинцы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в Орленок. Детский оздоровительный лагерь находится в Ирылахе на берегу реки, в окружении леса. Орленок на протяжении 60 лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Раз в неделю дорожники МУАДа меняют ножи грейдера в период сезонных работ на Мухтуе. Экипажи судоходной компании «Алрос-Алена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в лагерь «Орленок» от малоимущих семей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до минус 2, снегопад. В алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов в этом выпуске. Раз в неделю дорожники МОАДа меняют наши грейдеры в период сезонных работ на Мухтуе. Экипажи судоходной компании «Алрусалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в лагерь «Орленок» от малоимущих семей. Теперь подробно. Пока водители жалуются на весеннюю распутицу, дорожники Мирнинского района работают на трассе Мухтуя практически без остановки. Сантиметр за сантиметром отвал грейдера срезает колеи и неровности на трассе Мухтуя между Ленском и Мирным. Весна – самый сложный сезон для обслуживания грунтовой дороги. Снег тает, трасса размокает, и каждая тяжелая машина останавливает на ней глубокие колеи. Поэтому дорогу приходится разглаживать круглосуточно. Этим на участке длиной в 42 километра между Мирным и поселком Дорожный в Ленском районе занимаются 5 сотрудников Мирнинского управления автомобильных дорог. Работа тяжелая и для людей, и для техники. Кроме грейдера, дорожникам помогают комбинированные спецмашины и самосвал. А вот коррективы в работу вносят погода и активное перемещение машин по трассе. Но если стихия загадочна и непредсказуема, то особенности движения транспорта можно выучить и предугадать. За 30 лет этому научился машинист автогрейдера Михаил Гера. На своем участке он знает каждое слабое место и то, как его укрепить.
3: Ну, в данный момент сейчас мы профилируем. Дорога тает после зимы. Надо постоянно перегонять, профилировать, чтобы она подсыхала. Где-то добавлять грунт, чтобы сильно не проваливалось. Работы ведутся каждый день без остановки.
2: После зимы приходится поднимать дорожное полотно, очищать знаки и устранять ямы, пока талые воды не размыли трассу, комментирует Александр Барташевский, заместитель начальника дорожного участка номер 2.
4: Сложности и нюансы возникают в межсезонье, то есть период оттайки. Сложность заключается в чем? В том, что большая нагруженность на дорогу, ну и основная масса перевозимых грузов идет с превышением.
2: С нарушителями весового режима за годы работы на Мухтуе бороться научились. В этом году снова организуют пункт весового контроля. Это поможет не пускать тяжеловозы на трассу, когда они в уязвимом состоянии. За соблюдением ограничительных мер проследят ГАИ и транспортная инспекция. А за безопасным проездом дорожники МОАДа. Далее. Теплоходы судоходной компании «Алрусалена» постепенно выходят из печки. Близится начало навигации. Экипаж уже на местах. Суда нужно подготовить к рабочему сезону. Для этого организуют так называемое вооружение, подготовку судна к эксплуатации, чтобы с комфортом работать на нем несколько месяцев. Зимой суда не стоят без внимания, там проводят ремонт. У теплохода СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы и не только. А за ремонтом следует наведение порядка. На полгода теплоход становится вторым домом для 8 человек – капитана, механика и других членов экипажа. Чистоту и уют в этом плавучем доме хранят матросы. Продолжит матрос Ольга Унжакова.
5: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел, там, тушь, туалет, потом уже последние коридоры, ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
2: Всего в компании 29 теплоходов. В каждом бок о бок живут члены семьи, экипаж. Завершить подготовку к навигации и двинуться в первую в этом сезоне рейсы команды планируют вслед за ледоходом. И еще одна новость. Юные мирнинцы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Ырылахе на берегу реки, в окружении леса. «Орленок» на протяжении 60-ков лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

лететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы гроз, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? Ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия про кудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект, 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край».

0: В мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия про кудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй-колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: мирным. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Вы слушаете

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Между Мирным и Линском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. За год две мирнинские семьи получили компенсации за травму ребенка на игровой площадке. В Мирнинском природном парке родился теленок краснокнижного бизона. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно, порознь дать им на двор.

0: но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь.
1: Вы слушаете

0: Красный край.
1: Молодая, озорная.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. За год две мирнинские семьи получили компенсации за травму ребенка на игровой площадке. В Мирнинском природном парке родился теленок краснокнижного бизона. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МОАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги. Дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят землеплатно и гравийное одеяние. Далее. 95 тысяч рублей получили семьи двух юных мирнинцев. Повод, правда, неприятный. Принесенные с прогулки травмы. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темпы» во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередки для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За нарушение нормативов придется отвечать. Комментирует Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
4: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
3: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. И еще одна новость. Пополнение в краснокнижном семействе. В природном парке «Живые алмазы» Якутии у лесного бизона родился теленок. Кто это, мальчик или девочка, пока неизвестно. Самка прячет детенышей, подойти близко сотрудники парка не могут. Издалека видно, малыш интенсивно сосет молоко и уверенно стоит на тоненьких ножках. Шерсть теленка светлая, но со временем потемнеет. Мама рядом, кормит и охраняет. Лесные бизоны занесены в Красную книгу Якутии и считаются редким видом. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. За год две мирнинские семьи получили компенсации за травму ребенка на игровой площадке. В Мирнинском природном парке родился теленок краснокнижного бизона. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия про кудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект, 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И клинический субъект. СЛ. Тосуню субъект. Сунюгар. Бирогапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.
4: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В Мирном 18 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. За год две мирнинские семьи получили компенсации за травму ребенка на игровой площадке. В Мирнинском природном парке родился теленок краснокнижного бизона. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МОАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят землеполотно и гравийное одеяние. Далее. 95 тысяч рублей получили семьи двух юных мирнинцев. Повод, правда, неприятный. Принесенные с прогулки травмы. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темпы» во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередки для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За нарушение нормативов придется отвечать. Комментирует Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
3: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
2: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. И еще одна новость. Пополнение в краснокнижном семействе. В природном парке «Живые алмазы» Якутии у лесного бизона родился теленок. Кто это, мальчик или девочка, пока неизвестно. Самка прячет детенышей, подойти близко сотрудники парка не могут. Издалека видно, малыш интенсивно сосет молоко и уверенно стоит на тоненьких ножках. Шерсть теленка светлая, но со временем потемнеет. Мама рядом, кормит и охраняет. Лесные бизоны занесены в Красную книгу Якутии и считаются редким видом. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297-7903. 8 914 297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297-7903. 8 914 297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297-7903. 8 914 297-7903.
7: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Сводка промбеза.
8: Здравствуйте, в эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них Айхальский ГОК. 10 мая водитель, вставив заправочный пистолет в горловину топливного бака фронтального погрузчика, прошел в здание АЗС за отметкой о заправке. Пистолет выпал из горловины при включении оператором АЗС системы подачи топлива. Произошла утечка топлива на землю. Пострадавших нет. Предварительные причины. Невнимательность со стороны водителя-погрузчика. Первичные мероприятия. Работы по заправке ТС на территории АЗС были приостановлены. Место разлива ГСМ ограждено сигнальным ограждением. Совместно со специалистами УМТС организована ликвидация разлива ГСМ подсыпкой специализированным абсорбентом. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом. Можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.
4: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости дневного эфира.
10: С микрофона Григорий Втодий, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова. За картинку у нас сегодня отвечает Василий Заболоцкий. А говорим мы сегодня о летнем отдыхе для детей, а также молодых специалистов. Короче, у нас сегодня в центре внимания два направления. Это летний патриотический лагерь «Честь имею» и «Турслет». Все это курирует, можно сказать, взял под крыло как раз комитет, молодежный комитет Мирнинского района. И о том, как будут проходить те, собственно, и лагерь, как он будет собирать тех самых своих воспитанников будущих, и о турслете, что очень интересно молодым специалистам, мы поговорим сегодня как раз с председателем Мирнинского райкома молодежи Лизаветой Гомер. Гомер. Лиза, ты знаешь прекрасно, что у нас многолетняя вот эта вот история произношения твоей фамилии, она продолжается. Лиза, я все равно всегда рад тебя видеть, как минимум благодаря тому, что мы с тобой вечно вот спотыкаемся о нашей фамилии.
11: Привет.
10: Привет. Давай сейчас начнем с темы про как раз летний патриотический лагерь. Шестой набор, насколько я понимаю, в Чернышевском, все верно?
11: Да. Добрый день всем слушателям. У нас лагерь в шестой раз на том же месте, в тот же час, можно сказать так, первые две недели июня. Мы собираемся в кадетской школе-интернат в поселке Чернышевском. 50 детей от 14 до 18 лет. Желание детей и желание родителей обязательно, и, конечно же, соответствие по здоровью, так как
10: а лагерь... что это за лагерь, где желание детей и родителей не обязательны?
11: Обязательно, наоборот. Ну, бывает, может быть, где-то, но у нас лагерь специализированный, военно-патриотический, палаточного типа. Здесь довольно суровые условия проживания, выживания, потому что у нас будет и тактическая подготовка, и альпинизм, и туризм, и тактическая медицина, военная подготовка и, конечно же, огневая. Поэтому здесь нужно не только желание, но и, наверное, определенные навыки иметь уже изначально. Поэтому
10: хорошо, Лиза, тогда вопрос все же о том, для кого этот лагерь. Давай для тех ребят, которые, для тех наших слушателей, наверное, взрослых, которые вот впервые слышат о нем и так далее и тому подобное, и плохо представляют себе, что такое военно-патриотический лагерь. Здесь надо обозначить все же, он для конкретно воспитанников, допустим, кадетки, он для воспитанников каких-то... Ну, участников, допустим, юнармии или других патриотических секций, или он для всех вообще открыт. А может быть, ну, вот такое раньше было, допустим, в моем детстве, когда вот в такие лагеря отправляли ребят, которые попали на карандаш куда-то там, я имею в виду, в подобные лагеря, у которых были проблемы с поведением, с дисциплиной, условно скажем. Вот, здесь все-таки этот лагерь, он про что, он для кого?
11: Смотрите, да, лагерь у нас изначально для... детей от 14 до 18, прям требований на какой-то вид учета у нас нет, но мы приветствуем детей, которые, так скажем, имеют уже...
10: Строевую подготовку.
11: Строевую подготовку, это здорово. То есть у нас есть при каждой школе военно-патриотические клубы, юнармия. Я бы пожелала вот в первую очередь видеть таких детей, которые уже на это ориентированы. Но у нас, конечно же, и различные виды учета. Мы... так скажем, настоятельно родителям рекомендуем детям рассмотреть этот лагерь для отдыха и досуга в июне. Ну, у нас есть другие как бы лагеря летом, но вот наш вот для таких детей прям рекомендательный характер носит, принудительный даже, я бы сказала. Плюс и вообще все желающие дети от 14. То есть мы и девочек зовем в наш лагерь, и мальчиков, то есть у нас прям каких-то...
10: А в прошлом году были девочки?
11: Девочки ежегодно, в течение всех шести наборов девочки были. Живут они в отдельной палатке. Если говорить про деление на отряды, то у нас обычно лагерь 50 детей делится на три отряда по 16-17 детей, и там в каждом отряде есть девочки, но живут девочки, конечно, в отдельной палатке. Для, так скажем, отдыха детей ночного времени у нас предусмотрено 4 палатки, 3 для мальчиков и 1 для девочек.
10: Лиза, напомни, пожалуйста, сколько всего мест?
11: Мест 50, у нас есть еще несколько свободных мест, потому что бывают некоторые там выезжают за пределы, передумывают, но вот сейчас вот у нас еще несколько мест есть, поэтому желающих ждем, желательно заранее, так как некоторые позиции мы должны знать заранее. Например, рост, потому что мы закупаем форму, плюс у нас закупаются продукты питания, чтобы нам предусмотреть по количеству. Ну вот 50 мест есть на весь лагерь.
10: Вот, кстати, это момент, связанный с едой, на мой взгляд, всегда важен для детских лагерей, да, в общем-то, для любых, опять же таки, баз отдыха и так далее и тому подобное, любого мероприятия, где планируется находиться на природе. У вас все это на базе кадетки. Кадетка, по сути дела, представляет собой, если говорить о здании, ну, это капитальное здание.
11: Да.
10: Там есть столовая, все в этом же духе. Но при этом дети будут, насколько я понимаю, жить в палатках. А кухня полевая, она где будет? Она будет действительно полевой или все-таки это на базе кадетки просто-напросто?
11: Питание будет на базе кадетки. Точнее, кадетской школы-интернат, в столовой проходить, в санитарных условиях, все как положено. За все время у нас будет предусмотрено два полевых выхода, два-один, там, в зависимости от погодных условий. Конечно, в этом случае тоже именно повара кадетской школы-интернат нам будут готовить соответствующую еду с собой в полевой выход.
10: Там не будет, в общем, главного по кухне.
11: Дети, нет, дети к питанию, конечно, относиться не будут, готовят профессиональные люди и питание, и кухрабочие будут уже за детьми убирать. Ну, каждый
10: еще раз, давай пройдемся по таким вот вопросам, ну, чисто организационным. Собираются дети со всего района или, допустим, из Мирного?
11: Там со всего района. В прошлом году были ребята с Удачного. Сюда, в Мирный, их привозят родители, а уже с Мирного, с площади Ленина, 1 июня мы отправляемся все на автобусах централизованно в поселок Чернышевский из кадетской школы-интерната в Мирный. Мы тоже всех централизованно привозим туда же, на площадь, только 14 июня.
10: У меня в прошлом году была такая ситуация, когда я как раз проходил мимо автобуса, который собирал детишек, вот как раз в военно-патриотический лагерь, пятый, получается, да, пятый, логично, был созыв, слет, съезд, сборище. Ну и также я увидел эти же автобусы, вот тоже получилось, когда они уже вернулись. Там дети прям в восторге были, все такие добродушные, уставшие, но при этом видно было, что довольны собой. Ты уже упомянула, что там программа, там, включающая там стрельбище и так далее, и тому подобное. То есть, ну, насколько это все хардкорно? Потому что мы помним, там, знаешь, такие вот в школах когда-то были в 90-е, там, странные уроки УБЖ, когда детей заставляли бегать в противогазах. Такое себе, прямо скажем. Вот, здесь, насколько это все интересно, по правде, для детишек, насколько оно, опять же таки, жестокое по требованию для здоровья?
11: Ну, во-первых, я уже сказала, что желание детей и родителей в первую очередь. Второе, соответствие по здоровью, потому что, да, конечно же, есть разные дисциплины, есть тактическая медицина, есть огневая подготовка. Дети должны уже изначально понимать, что им придется физически выкладываться, потому что и зарядка есть, и мы выходим полевой. Но дети уже на это ориентированы, они подготовлены хотя бы морально, да, потому что они предупреждены. Кроме этого, дисциплины вообще разные. У нас приглашаются 4 инструктора. Кто-то, например, в восторге от альпинистской подготовки. Мы спускаемся с 20 метров пожарной вышки, и, конечно же, многие пробуют это первый раз, они, если даже боятся, их страхуют, у нас есть страховочные системы, люди, которые страхуют на каждом, то есть окне, да, грубо говоря, чтобы вы понимали, как это выглядит. Это можно все посмотреть на нашей странице ВКонтакте, прошлые альбомы лагеря, позапрошлые, там все это есть, из года в год дисциплины меняются не очень сильно, потому что у нас хоть инструкторы новые, но мы стараемся вот эту программу, если только дополнять, то есть сильно мы не меняем. Ну, дополняем за счет, опять же, дней, потому что до этого вот только 2 последних лагеря включают полные 2 недели. До этого было чуть меньше. И вот, естественно, программа дополняется, расширяется. То, что детям нравится, оно усиливается. Мы ходим в бассейн. Ну, как бассейн может не нравиться? Ну, конечно, здесь желание, опять же, в первую очередь.
10: А, то есть всё-таки может выбирается в Чернышевский как раз, в посёлок, и там в бассейн можно,
11: да, сказать. На верёвочный парк, плюс на спортивные площадки. Мы ходим, устраиваем соревнования по боксу, по волейболу, по баскетболу. Футбол был в прошлом году. Опять же, мы предусматриваем наградную продукцию. Это медали, кубки. То есть дети, ну как это может детям не нравиться? У них, во-первых, мотивация на следующий год. Ну, к сожалению, дети вырастают, да?
10: Поэтому... Счастью! Счастью!
11: Ну, это смотря кому. Кому это, да, вот. Иногда родители... Наоборот, рады, когда дети рядом. Вот. Если говорить про тактическую медицину, они многие в прошлом году, по крайней мере, получили сертификаты. То есть потому что они прошли полный курс медицины, они стремятся, если вот посмотреть, вначале дети выезжают такие более расхлёбанные, потом они ходят строевым шагом, выходят из этих наших автобусов, это уже другие прям совсем дети, у них и отзывы от родителей поступают, что дети дисциплинированные, заправляют кровати, встают вовремя. Чтобы вы понимали, там никаких телефонов нет, мы на 2 недели забираем, прячем, они связь с миром держат только через воспитателей.
10: Лиза, пожалуйста, уточни, вот этих странных марш-бросков, которые достались там от Советского Союза, и кто-то их, я надеюсь, уже не практикует все-таки. Надеюсь, вообще никто не практикует их. Я имею в виду марш-броски в противогазах. Этого там нет?
11: Да нет, конечно. Мы выходим, марш-бросок, если говорить, да, то мы выходим в полевой выход. Это некая такая военная игра, стратегическая, где у нас есть захватчики здания, у нас там есть, так скажем, полуразрушенное здание, куда прячутся инструкторы, как некие захватчики. И дети вот здесь начинают, так скажем, атаку на это здание. Используется имитация оружия в плане охлаждённые патроны, это дымовые шашки, конечно же, без взрывчатых веществ. Это в основном страйкбольное оружие. И дети, вы можете посмотреть видео, там видно отзывы и детей, там видно, как дети сами гранаты взрывают. Ну, для многих это вот не только игра, это прям вот восторг, можно сказать. Потому что первый раз пробуют собрать, разобрать оружие, магазин. То есть, ну, я, во-первых, тоже это пробовала первый раз, многие вещи. И, конечно же, в восторге. Также мы привозим лазертаг. То есть на некоторым приемам учим именно на этой игре, потому что она, так скажем, не травмирующая, да, и дети просто прием отрабатывают, тактику. Круто. И это тоже вот один из способов.
10: Круто, круто, круто, здорово. По поводу инструкторов, очень важно, кто эти ребята? Уже все с ними, заключен договор, уже известно, кто это будет?
11: Да, у нас есть военно-патриотический центр «Вымпел». Они работают с детьми на протяжении многих лет. Они специализируются на создании вот таких вот лагерей. Руководство находится в Москве, а сами инструкторы по всей России. Вот к нам приезжают один из Сургута и 2 из Пензы, один из Смоленска.
10: Вау! То есть со всей России фактически.
11: Да, они проводят именно, специализируются на проведении по всей России. У них даже есть такая большая карта, где они ставят флажочки, где именно проводили лагерь в предыдущих годах, в этих годах. То есть и вот у них там уже прям вся Россия.
10: Ну, здесь, получается, у вас все-таки база основная и главная, это именно какие-то практические навыки, то есть скалолазание как раз, история туризм. С ориентированием, туризм, ориентирование, повторюсь. Если говорить о какой-то теоретической части, то она здесь уже, ну, опять же, видимо, уже на школьниках, на школах остается.
11: Теоретическая часть тоже есть. Конечно. У них есть и теоретическая, и практическая подготовка. Без теории никуда, но ее дают минимально для того, чтобы больше отрабатывать навыки. Кроме этого, проводятся различные просмотры фильмов. Если фильмы большие, естественно, делим на несколько частей, чтобы не загружать детей. Проводятся различные викторины, квесты, квизы. Это все проводится в определенное время. То есть это тоже расписание есть, дисциплины, программа прописана определенная. То есть это все не просто вот мы собрались, чтобы поиграть. Нет,
10: есть. Так, 2 недели лагеря для ребенка, где он будет чувствовать себя в своей тарелке, в компании хорошей, опять же таки, обучаться полезным вещам, которые могут ему пригодиться, там, даже если он выберет для себя не военную карьеру, а сугубо практическую, те же самые геологи, буричники, да, боже мой, сколько этих специальностей, завязанных именно на ориентировании и как раз умение работать на высоте не только. С другой стороны, сразу возникает вопрос, а это бесплатно или нет? Если платно, то сколько?
11: Я бы сразу сказала, да, что это бесплатно. Полностью финансирует администрация района этот лагерь, в том числе и форму, потому что я уже сказала, что детям форму мы выдаем. Питание, проезд, все различные санитарные обработки, потому что у нас здесь и вода проходит, определенные нормы проверяются. И мы обрабатываем территорию от нежелательных насекомых. Кроме этого, у нас и
10: комаров.
11: И от комаров в том числе, от клещей, да, на всякий случай. То есть мы обрабатываем, акарицидную обработку делаем территории.
10: Отлично.
11: Да, потому что это все-таки дети, и мы,
10: ну, конечно, даже если это взрослые были бы, тоже было бы неприятно, скажем прямо. У нас комары лютые, особенно весной. Ну ладно, первые дни, недели, лета, так это вообще кошмар. Так что здорово, что вы решили этим заняться.
11: Предусмотрен, конечно же, на территории поселка Чернышевский, точнее, на территории кадетской школы, медик для... Ну, различные случаи могут быть, да, потому что первые две недели июня бывают прохладные. Поэтому здесь...
10: В любом случае, детский лагерь, конечно.
11: Да, медик в том числе, ну и обслуживающий персонал, это в том числе и охрана предусмотрена на территории кадетской школы.
10: Так, вернемся в начало беседы. Вот я здесь попрошу тебя повторить еще раз. Одна только смена или две смены?
11: Смена одна, две недели, 50 детей с 1 по 14 июня в кадетской школе-интернат.
10: Хорошо. И момент еще один, связанный с тем, а что брать с собой ребенку? Там, телефон, не телефон, там...
11: Телефон, в принципе, можно сразу не класть, потому что мы его забираем на, так скажем, заселение. Желательно, чтобы...
10: У кого-то будет цифровой детокс.
11: Однозначно, цифровой детокс у всех. Там не такая уж хорошая связь, чтобы держаться за этот телефон. Во-вторых, это спальник нужен обязательно. Ну, естественно, сменная одежда, куртка теплая, потому что вечера очень прохладные, несмотря на то, что это лето, шапка, сменная обувь обязательно. Форму мы даем, но опять же спортивный костюм лучше положить, чтобы была для сменки, для вечернего времяпрепровождения. Плюс у нас есть возможность прачечной, использования прачечной, поэтому сменная одежда, конечно, должна быть, сменное белье, мыльные принадлежности. Ну и, собственно, какие-то лекарства минимальные тоже нужно положить, если у ребенка особые какие-то предпочтения или какие-то лекарства действуют в некоторых случаях лучше, например, там.
10: Бывает, да, действительно. Лиза, давай еще разочек напомним тогда нашим слушателям, которые заинтересовались, которые услышали вот нашу беседу, такие: вау, вот есть ребенок, почему бы его как раз на две недели не отправить? Все по нему подходит, вот активный как раз, может быть, даже чрезмерно, и так далее и тому подобное. Вот пускай получится, там побегает по лесу, и так далее и тому подобное. Контакты еще разочек тоже вот.
11: В первую очередь, да, я ориентирую всегда для собеседования, это администрация района, 104-й кабинет, комиссия по делам несовершеннолетних, проводит собеседование председателя комиссии по делам несовершеннолетних, Решетник Татьяна Владимировна. Можно также обратиться в 105-й кабинет, это районный комитет молодежи. Также есть контактные данные на нашей странице «Молодежь Мирнинского района ВКонтакте». Я специально закрепила объявление про лагерь одним из первых, чтобы возможность была сразу найти контактные данные, как номер телефона, кабинет, собственно, и вообще посмотреть, какие исходные там данные, если вы, например, не услышали.
10: Окей, хорошо. Итак, еще раз, РКМ, соответственно...

0: принять участие. Я, конечно же, вам помогу в написании заявки, в реализации вашего проекта. Поэтому, если есть идеи, приходите, звоните. 4-97-71. Это наш номер телефона районного комитета молодежи.
1: Отлично. Этот телефон нам еще пригодится. Вот так вот у нас пролетело спокойно, легко и непринужденно 15 минут. Елизавета, нам надо еще обсудить с тобой еще вторую тему, которую мы заявили. Вот
0: я постараюсь очень быстро. Да, у нас уже подписано положение по Турслету. Турслет будет проходить в выходные, первые выходные июля, с 3 по 5 июля. У нас уже определена команда, поэтому команда оргкомитета и судей. Определен главный судья, как и в прошлом году, это будет Парфенов Антон Михайлович. Он зарекомендовал себя уже как отличный судья на наших турслетах, плюс его активно приглашают на турслеты республиканского уровня, это который проходит...
1: Мурбай, наверное,
0: Мурбай, да, который проходит в Ленском районе. Поэтому собирайте команду. У нас призовой фонд, как и в прошлом году, 450 тысяч. Это первое, второе, третье место. Будут также призы от администрации района. Содействие оказывает компания «Алроса». Поэтому собирайте команду, готовьтесь, у вас еще есть целых полтора месяца для того, чтобы, так скажем, преодолеть все препятствия и, так скажем, подготовить свою команду для первого места.
1: Есть ли какое-то ограничение по количеству команд в этом году?
0: Нет, учитывая, что, несмотря на увеличенный возраст молодежи, команд становится все меньше и меньше, поэтому мы всем рады. Я даже не ставлю какие-то ограничения, потому что, ну, к сожалению, как показывает тенденция, команды все менее активно участвуют.
1: Кто ушел, кто уже не представил свои команды?
0: Знаете, если я специально посмотрела, что до ковидное время было порядка 30 команд, сейчас в среднем 15. То есть это очень грустно, и раньше предприятие выставляло по две команды, я не знаю, где столько было молодежи, сейчас еле-еле одна команда набирается, поэтому, пожалуйста, вот услышите меня, мы очень вам будем рады, собирайте свою команду болельщиков, приезжайте, мы вас очень ждем.
1: И, насколько я понимаю, сейчас в районном комитете молодежи, вот, Елизавета, ты один за всех как специалист.
0: Как и полгода назад.
1: Да, как и полгода назад. А это очень важно. Вот той же самой молодежной политики, которая развивается, я имею в виду даже управление молодежной политики, районный комитет молодежной политики, райком, как я его зову. Короче, нужны вам люди.
0: Да, все знают, что у нас в Мирнинском районе патриотическое воспитание – это одно из главных. И вот как истинный патриот, мой коллега Рушанов Рушан призван на срочную службу. И вот сейчас я снова одна в нашем комитете молодежи, поэтому если у вас есть желание поработать, попробовать себя, я вас жду с резюме или, может быть, для беседы в 105-й кабинет администрации района. Всем буду рада, тем более сейчас период отпусков. Может быть, вы как волонтер сможете попробовать себя, чтобы проверить, подходите ли вы для этой работы, если не выезжаете за пределы района. Либо, может быть, как вариант, вы на одном из мероприятий примите участие. Мы будем очень рады вас принять в нашу команду.
1: Ну и номер телефона 497-71, все тот же?
0: Верно, да.
1: Что ж, Елизавета, большое тебе спасибо за эту беседу. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорили о двух направлениях, двух как раз лагерях, таких собирающих, с одной стороны, детей. Это военно-патриотический лагерь «Честь имею». Две недели насыщенных как раз лазертегом, страйкболом, ориентированием по местности, вот этим походом и прочим, палатки, естественно, круто, романтика практически. Но для детей. 50 избранных смогут попасть в этот лагерь, только в этом году всего лишь полсотни. А для молодых специалистов, соответственно, это торслет. Начало июня, первые вот выходные, 3-е, 4-е, 5-е, верно?
0: Да.
1: Вот, так что если вы желаете тоже все равно к этой романтике прикоснуться, то есть и по ответственным скалам пока спускаться, там, по-моему, такое испытание будет, надеюсь, по крайней мере. Ну и просто, опять же-таки, в палатках пожить с товарищами, с коллегами, там, с гитарой что-нибудь спеть у костра. Вот это все как раз турслет, так что готовьте свою команду. Но я напомню, что обо всех этих темах сегодня нам как раз рассказала посвятила нас в эти подробности. Председатель районного комитета молодежи, райкома молодежи, Мирнского районного комитета молодежи, Елизавета Гомер.

0: За что и большое спасибо еще раз. Лиза, удачи тебе на предстоящем лагере военно-патриотическом. Уверен, что у вас там будет все здорово, все интересно. Постучу по дереву, чтобы погода была хорошая, и скрещу пальцы. То же самое как раз и по турслету. Ну, я думаю, то, что к турслету мы еще вернемся, может быть, и успеем рассказать чуть подробнее, ближе уже к делу.
1: Да, я думаю, что на турслет, на, так скажем, эфир по турслету лучше прийти в гости к вам с главным судьей. Он расскажет все фишки, которые нужно знать.
0: Заметано. Все заметано. Все хорошо. Отлично. С тебя главный судья, с нас эфир. Отлично.
2: Гости дневного эфира. Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Между Мирным и Линском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. За год две мирнинские семьи получили компенсации за травму ребенка на игровой площадке. В Мирнинском природном парке родился теленок краснокнижного бизона. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия про кудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП. Ведение бухгалтерского и налогового учета. Отчетность. Знание законодательства. НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Хорошее настроение.
1: Ты вернулась домой, лишь бы дальше по...

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. One time. Two times.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край». В Мирном 19 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: между Мирным и Линском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. За год две мирнинские семьи получили компенсации за травму ребенка на игровой площадке. В Мирнинском природном парке родился теленок краснокнижного бизона. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МОАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят землеполотно и гравийное одеяние. Далее. 95 тысяч рублей получили семьи двух юных мирнинцев. Повод, правда, неприятный. Принесенные с прогулки травмы. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темпы» во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередки для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За нарушение нормативов придется отвечать. Комментирует Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
4: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
3: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. И еще одна новость. Пополнение в краснокнижном семействе. В природном парке «Живые алмазы» Якутии у лесного бизона родился теленок. Кто это, мальчик или девочка, пока неизвестно. Самка прячет детенышей, подойти близко сотрудники парка не могут. Издалека видно, малыш интенсивно сосет молоко и уверенно стоит на тоненьких ножках. Шерсть теленка светлая, но со временем потемнеет. Мама рядом, кормит и охраняет. Лесные бизоны занесены в Красную книгу Якутии и считаются редким видом. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДА свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор Федеральной службы. И КИТЫНЧЕСУБЕБИЛС.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

это танцпол, как маскарадный бал. На тебе маска, девочка сказка, я тебя узнал. Давай украду, всех на виду, пока это будет не поздно.

ты тоже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп, печаль.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы ТА и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субебир Сыл Тавсуню Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: В Мирном 2.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там в душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себя.

0: Просто скажи «Включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
1: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
2: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты и внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинча себе бил. Сел, то суню себе кисню.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

шепчется. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Ganja mania, we smoking that haze now. Ganja mania, we smoke like a rasta.

0: слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Иду, бреду по городу, в бреду. Мысли о тебе на концерте в первом ряду. Надену наушники и песню включу. Что-нибудь о грустном, а сам пока помолчу. Место ты.

красный светофор, стою, опустивши голову. Экран телефона с дорогой, обзором поровну. Рядом еще люди, им очевидно все равно. Как мои дела,

пройти этот путь, я включу песню типичную с чартов, полулиричную, чтобы взгрустнуть, что ты теперь чья-то. Вместо тысячи слов про любовь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

простил твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радио «Алмазный край».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио «Алмазный край».
1: Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

0: Покачайся.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: В Мирном 7 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Далее. В нормативное состояние необходимо привести некоторые детские площадки Мирного. Два юных жителя на прогулке получили травмы. Семьи получат 95 тысяч рублей компенсации. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темп» и во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередкие для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За дело взялась городская прокуратура, так что нарушители ответят по закону. Продолжит Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
3: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, ибо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
2: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. Продолжаем. Травмы на детских площадках во многом следствие плохого содержания. Но есть и другой способ сделать город безопаснее и чище – взять в руки грабли, метлы и перчатки. 15 мая в Алмазной столице пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию «Съемочный павильон», чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает и жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор. Вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести, собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. И еще одна новость. Шестеренки и многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходит в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенную всполохами северного сияния, собрали специалисты центра сортировки алмазов «Алроза». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками, технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Мариночев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
5: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? В Мирном открылся музей алмаза. Наследник историко-производственного музея «Алроса». Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
5: А вы знали?
1: «Алмазный край».

0: «Алмазный край».
1: Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: тобой.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: Овны, на этой неделе возможен недостаток эндорфинов. Почаще улыбайтесь коллегам на работе. Это запустит ваш личный завод по производству счастья. Тельцы. Звезды рекомендуют устроить Digital Detox. Откажитесь от гаджетов после работы. Лучше прочитайте книгу или сыграйте в настолки. Близнецы. Рекомендация для вас на этой неделе – не пытайтесь понравиться каждому. Помните, угодить всем невозможно. Нужно прислушиваться к себе. Раки. На этой неделе лучше отдохнуть и не строить грандиозных планов. Позвольте себе творческий хаос. Львы. Звезды советуют на этой неделе побаловать себя. Инвестиции в собственный комфорт окупятся в будущем. Девы. Перфекционизм – это хорошо, но сейчас есть риск увязнуть в мелочах и упустить главное. Напишите список дел и определите самые важные задачи. Весы. Баланс между «хочу» и «надо» может складываться с трудом. Если не получается выбрать сейчас, значит решение нужно отложить до лучших времен. Скорпионы. Ваша интуиция может сработать как радар. Прислушайтесь к себе, и она поможет вам в выборе. Стрельцы. Жажда приключений зашкаливает. Если нет возможности рвануть в дальние дали, то отправьтесь в любимые места алмазной столицы. Козероги. На этой неделе ваша главная космическая задача – включить режим обаяния на полную мощность и собирать сердца. Не стесняйтесь проявлять себя. Водолеи. Пора, наконец, выйти из зимней спячки, добавить в жизнь больше движения. Самое время записаться на какую-нибудь секцию. И, наконец, рыбы. Астрологический прогноз рекомендует быть внимательнее к деталям на этой неделе. Порой необходимо промыть тонны породы ради того, чтобы отыскать алмаз.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Давай обнимемся в последний раз и раз.

0: Доброе утро. В студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Далее. В нормативное состояние необходимо привести некоторые детские площадки Мирного. Два юных жителя на прогулке получили травмы. Семьи получат 95 тысяч рублей компенсации. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темп» и во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередкие для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За дело взялась городская прокуратура, так что нарушители ответят по закону. Продолжит Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
3: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
2: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. Продолжаем. Травмы на детских площадках во многом следствие плохого содержания. Но есть и другой способ сделать город безопаснее и чище – взять в руки грабли, метлы и перчатки. 15 мая в Алмазной столице пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию «Съемочный павильон», чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает и жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор. Вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести и собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. И еще одна новость. Шестеренки и многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходит в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенную всполохами северного сияния, собрали специалисты центра сортировки алмазов «Алроза». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутуобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Мариночев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: Кто ты такая? Кто? Мне расскажи. Скажи. Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да я так просто предложу. Сколько сил не приложу.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Красный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. В студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 1. В алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
2: А вы знали?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китайский Субибир Сел, Тасуню Субикис Универбега 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном. 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Далее. В нормативное состояние необходимо привести некоторые детские площадки Мирного. Два юных жителя на прогулке получили травмы. Семьи получат 95 тысяч рублей компенсации. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темп» и во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередкие для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За дело взялась городская прокуратура, так что нарушители ответят по закону. Продолжит Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
2: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
1: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. Продолжаем. Травмы на детских площадках во многом следствие плохого содержания. Но есть и другой способ сделать город безопаснее и чище – взять в руки грабли, метлы и перчатки. 15 мая в Алмазной столице пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию «Съемочный павильон», чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает и жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор. Вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести, собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. И еще одна новость. Шестеренки и многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходит в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенную всполохами северного сияния, собрали специалисты центра сортировки алмазов «Алроза». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутуобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Маринчев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде.